Корявый любовь в телатани топли следи. Ах, неуверена нежность, още в очите ни светит.